0: компании LTR в Кыргызстане. Меня зовут Аймерим. Очень рада встрече с тобой, Мэтт.
1: 我们也非常的高兴今天能够邀请到 Aymerim 加入到我们的活动当中。我们今天啊将要进行的活动之一呢是中极青年共创联展。我们将通过100张的照片让大家呈现今年5月中极两国青年在四川多个城市开展文化溯源、生态探秘与青春联谊的动人瞬间。
0: Мои коллеги, которые приняли участие в этой поездке, рассказали мне очень много интересного о своем путешествии, поделились своими впечатлениями. И кроме того, я слышала, что на сегодняшнем мероприятии принимают участие много почетных гостей, поэтому я с нетерпением жду его начала.
1: 时间差不多了，活动马上开始。
2: 很高兴今天的活动。首先，我们代表中国中极二级师范大使馆向中极青年共创联展开幕。

0: 启幕。
1: 在鲁班工坊的教室里，100张照片有序陈列，定格了今年5月25名中职青年在四川各地参访的精彩瞬间。
2: Мне понравилась эта фотография, потому что по сравнению со всеми этими фотографиями показана дружба двух народов, как они вместе веселятся, как они в своей одежде, традиционной одежде, и китайцы тоже в своей традиционной одежде, тут как бы показывается то, что любой народ может быть дружным.
3: Мне понравилось очень это фото, а здесь не особо понравилось именно это здание, похоже на европейские замки очень, прям как будто вот из сказки. Также здесь очень красивые, милые девушки.
4: Нам очень было интересно, и мы посмотрели эти фотки. Сами тоже захотели пойти в Китай, смотреть там. Мы посмотрели на картинках, и очень там интересно. Тоже очень хотели там поехать и побыть эти места, и смотреть своими глазами. Хотим поехать туда.
5: Я познакомилась с фотовыставкой и очень яркие фотографии. Они все разнообразные, просто прекрасные. Большая панда особенно меня сильно интересует. И мои коллеги тоже побывали в этой поездке. Поэтому, посмотрев на эти фотографии, мне тоже захотелось очень сильно побыть.
1: 努尔卡巴尔女士今年五月与中籍青年们一道参访了四川，当再次看到这些照片，一幕幕温暖的回忆让她感觉仿佛就在昨天。
6: Абдан бир ушундай зор сыймык тартып, сыймык тану менен аны рахаттану менен көрдүк. Жана бул иштер биздин кийинки жаштарыбыз үчүн ошол ишти алдыга сүрөп аткан биздин келечек муун үчүн бир эң чоң нерсе жасап атканына күбө болдук. Сыймык тану менен кайттык. Биз Сычуанга, өтө Сычуанга жана Сычуандагы кесиптештерибизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ошол жаратылышты коргоо боюнча бир билгеликте чогуу долбоордун үстүндө иштөөгө мүмкүнчүлүк берген үчүн терең ыраазычылык билдиребиз жана мындан ары дагы медиа кызматташтыкты улантууга кызыктарбыз.
1: 本次中籍青年共创联展也获得了中国驻吉尔吉斯斯坦大使馆的关注。专程莅临现场的龚世贤参赞李华，对两国青年的创作成果与缔结下的真挚友谊给予了高度肯定。
7: 那么这次活动呢，在四川广播电视总台努力下，那么确实取得了这个比较圆满的成功。那么也看得出来，大家在这个吉尔吉斯青年和中国青年在这次活动里边进行了相互交流、相互沟通，促进了青年同志们的友谊，同时呢，也为促进两国人民之间的这个友好做了大量的工作，所以也谢谢。
8: Веселиться, изучают.

0: изменению к прекрасному, и в этом и есть главная сила молодежного обмена.
1: 没错，这场跨国文化交流不仅是一次短暂的相遇，更是一颗友谊的种子，深深。

0: 却同样饱含对生活的热忱。当热烈鲜活的巴蜀川味遇上醇厚浓郁的吉国游牧风味，一场麻辣与奶香的碰撞就此拉开序幕。
1: Emily， 你闻到什么味道了吗？
2: Да, пахнет очень вкусно, но надо признаться, я не знакома с этим ароматом.
1: 悄悄告诉你，我们即将要去往的是麻辣遇见奶香四川美食品鉴会的现场。
2: Правда, я много слышала о сычуанской еде, но еще не пробовала. И похоже, сегодня мне очень сильно повезло, потому что я смогу ее попробовать.
1: 走吧，那我们赶紧去吧。

0: да, которая с говядиной, вареная в воде. Мне ночью понравилось, она очень классная и вкус очень приятный.
1: My favorite one was everything with beef, horse and tofu, one of my favorite one dishes here. And every dish so really spicy, sweet, and it's make a really interesting mix of that all. I'm really happy being here because it's my first time when I try Chinese dishes.
2: И да, мне понравилось, она немного острая, а так она Джонго Цай и Джарджистан Цай一样。